0: пивигдуангувгу укаллакатигииккутта катуллякатигииллута нипиву сангинерсауйуннарто таймактао икайоқатигииккутта нула нулалеқутивут сангинерсауйуннарто аджиеқуингиккалуарлута нулалеқутигииаттинни кисиани таймай тэмэн нэрогта сангинерсауйуннарту окаусеқпут питчутэгиллугу туккилиорисимавоқ катингақатигииккинниккиннин укиортартумиусауйутигун нунартуа хулаанермиутауйутигун тэма окаусеқатигиллуаққуингиккалуарту кисиани туккисиоқмақатигииккатта қувианартоқ укаусеқатигиингиннеқалуарпут таманна пивиггуаммагуйо мамиана куерсоқаттарма маани эқалунни куасуктугун тамаанниккасси упигусуттиартугун тамаанниккасси таанна нунале паваявот упигусуттиартоқ таманна упаксимагассиук нунавууми инуиннунанганни нунартуалимаамилу шухайма таанна сангиджутигиляву нунали катуджакатигиак қагутигигаттигун маанна таанна мейюннера пиджутигиллугу куялевунга тамаанниккатси айсисикку тамааниммата ангайоққаа нунавуттунгавик пресидент тааккуалу джигингитту куяннамераау тамаунга ниллеқти таугама уллоқаттиарнеқкуси
1: куяннамик иқалунгнимейянга суурумууни аба тунгасуттиттиллуги катимаяртортуни тааккуат инуит нунак укиртартулимаами катимаингит катимариттиллуги иппакса аксун тема таккуат ICC кутамани тиллугит атчигингеруйартуни пилерититтика таксиммангмата тема таккуат тусагаксау катагнаалеривоқ Unlumi unuksau yok 12 mark tilugu dekani ikalut square inutokau iglut kutingat tasiratitengan ni teko north mark sanitengan ni tekani kongyak titiguru yakataksimalutu unlumi 12 mark tilugu pigakau yok unuksau 130 rasungningan ni tekani inugyak Titi katakuruyaktu itungasuk titi katakuruyaktu tiglu. Day mannaw si mabumannaw yok unuk sa taok. Tumuak pa tumingarak parukya. Nijaw si yakti ni teka ni Black Heart Cafe. Mi ting na kafe taak bing mit. Kafe tukyak tok bing mit. Tungu yok tulu ni ting na iglok jwa. Teka ni... Kungyak titi yung kaukatang naagidlo nito ang nidjaw siyak tini. Tumuak pa tuming nga parulak palukyak. Formuak asung ninga ni unnuk sa yok. Takwa teka ni piliki si matilugit. Tema tau three muak mikpat unnuk sa yok. Six muak asung ninga ni teka ni kakasawya review katak tunit. Kikutuin lang ni kakasawyak the review so Ampere ikaluit makerspace ngunagak tao yok ta na kurani naksa iglo tungasuk titaw tungasuk titikatang miyutaw kikutuin lang ni 3 muak pa unok sa ku 6 muak asang ningan ni kisikuting ni sanaw gang ni kimagwagak tukatakon naktusip dekot Kisikutito ang ngitutitako aglo at jiging itut kawisakturin ng miilin niya sungo ng midlo tako at winaw katakututik. Tayman naw si mabuti tawa ni unok sa uyok.

0: заа чижиг заа гэдэг чи аюун нэг.
1: Коёны нэми.
0: Эхлэлөө.
1: Кинови аммару накингаақи.
2: Уангамин има кристэнсин матеқарпу.
1: Таква сиутин миутаапити санауга гевиги.
2: Ари санаваа. Окуапигиваккас кис панамана санартаай.
1: Таквари какинни кангалди какинни таарнеқи.
3: Кангаа мата тагиорт.
2: Фамматюе ме.
3: 25 мутилиго 2000.
2: Десимпари ме.
1: Киужуги алле таква атуқтаси аммару киусарсиманиси. Kano nitliotigi gunnaqqiu
4: assoriorussu annuannerpor maanniillini eqalunni aama eqalummiut nuannerlu

исумагигиаракку кананнеккаа авиксилугу тунигуккунериуннарпу исумагисигиаракку таканна неккику неккивинералуа усаунииннаруутту исумагисигиаракку имми иммини иммини кайллу таанна сауна кетиарлуг авиксугу таанна илянга туниллерпар тавбори туниггакку тамуагами утаккама инге каллуни акиаруану тикиллу сууле кайваллиаллу тааннару кулле аксуару икуманга пуктулерлуни саниттериуммариаруулэрмиу аалакаттаалертуллуунни илаккару тааккуа уджиримиаккисули тааккуа аксуммариаалу синаарт ниллаардули тааманна синич уангару ириаллагуннарнага ниллаа катаутуиннарерлу таанари табба дуавертуммариаалунг аммаая туртулаяарсаривунга тигунеатуиннарерма маджаго тажерпитсяанни сапудиигсатуакка тамаунга кивиаарумигама шаккуулеривуммакуа савиксималлути тамаккуа тигуллуги таанна наоккиариасиарлугу уллерлугу тарбууна саатсиакку суккариааллусиллуни има тухуруммариллугу наарлигумамут аскататтиню таканума тукингиутигиаарлуни сарпиаалунгиллу тамаауга сарпилиаалуннанма таша сивуллиеқартуни иггааинутту иггааунаннуту сивуллиеқарлу сарпиаалунги тигиганертуааумаса касангиааллуиннарлунига таканума катангу уккуарсимаиор такан иммини уккуираалларуорлуни таавору пигиариаралуарлу пикиартуаауумма таанна уккуартуааууми иммини иман матоббаллаттуммариааууми укиллун укимма таанна иккуммагааллаккууиллу киаасунгуумми таутииллунга киаас киааруи сикаауриллу илаккараакуа синааюннеилерлу тагвари маки таанна атаатага макимма ухаутитертара синнактуртуааугама каппианартуммариаалумми имана хиичуиннарпат униккаакаутигииннераалуарсунга ухалерма персиорнернеалуммаккаа ухамма тагвари киамерсуиаалуиннартуиаалерпаанга униккаа каутигииннааиллу тагба уппериаауюмамасули ухаутисермияа неқиву такунгуаллару илуитсууммага қивиаарамиу илакуулерту милливаалерту уппирусулеққуиваалнералуарлуни сули уппирусуммариққуиннани аммасули ухаутисермияа уккуавукканна такулаару синнактуртуллаа синнактуккааруққаугама укисималерту нилагуусиугалуа уққу уққуммалаани иллугиягут ниларуққауиугалуа аниаарни укитанга катанникуалу таканна тиккуартуллу таба уппирусули таиннаққуиуқ таббани таанна илангарсиманиганут кисиаани таба таанна униккаартара исулеруйуиаллаққа нитаймо униккаарнеерэрмигама асианиттау тэрэмани санаалингми исаарлута кэнеккулиссаратсиаруннараттаунг натта кэннераттиаарсулару аммарумаунна суттиулуараунгимма нукава таингинангвари таунуга пинясуараттлоорсимагама маунна сугасуклута таэмари пиратэтарпалаурмигама тамаанэрмиутарми ауллараагамарумариттаауаллунга кэнеккулиссанигасуиарлуга маунна соқаттаорсимагатта макуаннялуаангуппунгу пилаани маунна соқаттаорсимаганну таинна тамаанэрмиутагу ариаа

Иярлугеримми кэкимми миниортунни туттулаикку марсариаасулерсунис. Тавва инутуулерлунга симаариалэрмига масувалкиарнаартума тааяман. Иллуутаан кымаджааюннэртавум налуюннераакку. Иккулеккиасулилаарсимагакку. Таман наавиксартара тассигаарпаллугу канваттигиниарнига тассигаюппаллугу аавиксассууяама сяниктерлуарникумуллу кивиуннааллиллу тассигаарпаллугулааманна кулинаси иллуриариуялэрмигакку таппанна кулаа пиияраорлу тассигаарпаллугулааманна кулигиллу аммоссернасуиарнераакку аниллунга тассигаарпаллугит уссеринни таккаламаккуа уссериуйарлугит киммикка килунгаксуарлиппалиттилерлутиттаалум исумалерлунга кайлегалуармаккаалаимаа акуни гивасаалерлугу килунгаксуарлиппалиттилаарлутиттаалум таарулунга паккиаартиуни валиттилаарлути исуактуйо кайллерпу кайгам табуа илитаранасулеракку тассигаарлугу илитараллугу исуактусу таббали там кайсималаукуллуни таалиму лаагунга унгаварилл таймару сукасарнига тусаалерлу таббахайтуарами тигитуарами ила апериллуни асули таймааттуарияраксинни аангерлуу укаулиллугу аанниангиннэрсаулегалуартунга пиусиваллиаан имасаниттерилуахунгиму тааннукаа укаулилертара аанниангиннэрсаулегалуартунга таулуттиангиттуалуйугассус тануилиюннеерлуни аангеккаарийумагалуарлуни увангалу сапилерлунга аангеккаарияраксин исумахаулнернэр мигама сунаавва камутиу иккатинэ кымаглу янгэкаалуннаралэрлу исумахангиннамалуунни таймаалингасу таббари каумжиллугу уннуккиллугу илуарсиумигами ийиикку субуйо рикуалайо таутуруйуннарэрлу нанэгуутиуллуккумава таутуруйуллерлу таулуттиарпаанилерлугу таутуруйуиннаарликкалуаракку таа иман ангиккиваалертми таутулерпаалиаарсуккулу тайман анияраангама уижэнгугасаауяояккуилаорлунга таймаэраттаама иикки аанниарни иги тайман иллуктуту иллуктутууяарту пувиттуалооккуйерсули пувингиннераалуарсуни пувеккуйиуми тааманнаалиаккуйиллути таббокаутилертава таббаниш эртсинигасунниасаарлуни укаутилертава кауппауниартуми сила пиуккуйиппат туттусиориаратигиумаллу айуерсиутераттарниарпара канорлугаситтигилер туттусигунну канорлугаситтигилерниинни укаутияраанганга иманнаартуяарниаарумаллугу упааяутиуваллууса кукириартуксаауюнниккиаа таббари асиилаа уддааккупарнаккану ауллерлу сиохаахиммикиннэрсакулуума кимакпаллиакаулииратаакку кимакпаллиа лаангакку лайман туттусааюннераангакку ноққарпуллу ангулияраанга ингекасивуллу таауга туттусиориарпигиимаянну тикиннерлуну ноққаруйуккануа векатигалутаққиллу таббари тамаун
tumisi o tumisi

нуугиартук кэнэрлүни окаатублугу таймна коочгиярпу амма мэнэрсигиюу офисо окаатублугу на так тикингитуарпут тайкку нунали ангиккаумиарниалэртугу наутикинниартугу со аргис 2 ми тикиггиксакалорт тикингиммата 1 week лэлунгугма тикилли тайнагмат so 3 weeks халу текни саллерни таёксиси малаарапта иккапилана неарту ялорту кисана капилналаангитту саллерни утунганартууппу тиуммата намуголуя ингиккарат ингиккартарлута тадеккаарт иннута ингиккагутжагапта коорлортуунеартоойму текни икаакпи каакпихартуму катжаарна тэмнэ хэдэ кол ит окаарлуни иккуа тикиккэниаккуорт нэрмата саллерму утимиалэрта англу илла ангигалуарлута илабу икалугумагма икалугасуиннарлуни кинаалэрт киарну пуйхтага икалугасуиннарлуни ангиккаунеалэрта тэтэкнгэ саллерму икаллатанна икалуанингма таавунгэ саллерму утеруджаакати гиблута саллермаарапта макаикакка маккуупи анигормат тикеккэниарту тикеккалуктаармат соорлуқ тикиллаарс иқанну соорлу такуллаарс мангатаву тикеққаю иқеқаттарлута алаанеқатигнилэрту алаанеқатигнилэртугулаарму каттаклута кетэнинг мата 2000 ми нами кэкэтилэртугу тикиар джарми лубка кэти кэдиклута пингасуиннакулуулаарапта тамаангаартутугу ила тамаккиумалэрс маюугалуа 14 хатталаарапта кэдиктуйутугу такка илабу санаяраарлутуулаармата аюлеқлути силаттау пиджутаублуни тикиннасаартоқалаарму нуналинни соо пингасуиннакулуулеқлута уванга нукарилоқтага амма маги тааккуангиннаалеқтута оқаатублугу маги аксоорааханнаартугутикку пингасуиннакулуйугу нукарилоқтага оқаатублу аксоорниарпути аксоорлаттаарлута аксоорниарпути қитинниарпути вангитта аксоорхатаунартун мегитта аксоорхатаунармугу нукарилоқтага уямиктаақиттарапту gold gold silver and bronze нукарилоқтага капсиалунникка gold таартуни 9 миқай макгонни silver таартуни 1000 bronze таартуни убанга 7 gold таарлунга ситтаман silver таарлунга амма макгонни bronze таарлунга амма акнаттуариаву меги тамармилуктаатса китиктан gold гиннаублути 1000 bronze каарлуни нунали китианиккаангатта нунали bronze гиянги наасартаақиттармата китианингмата тайкуа менерсиюу офисунгуйу талигиарторлути наасиақиттармата убагу тааккуа пингассутугу катиаллааллуктута наасайраалликтуалугапта оқаатублугу ми over 100 points тугу таймутта we got first исама илаоқартута тайкуа офисунгуйу хаймут утермата нунали first second third нунали темне аккаттулаармата points гитгу third place яблуни иглулигарту third place лути тикиар дуа second place лути амма субуллерпаруйго таакку хидиктулуктаани кангерлине увагу таакку пингасукулуктигу ки куваттаклута тэнэ